Твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Вейдь на кастинг Radio Kiss.fm.